где-нибудь, может, и два, но в столице официально 3 часа 17 выходных минут. Пока время, все остальное позволяет, не отрываемся от первомайского загула, точнее говоря, первой порции майских выходных, за очередную порцию музыкальных настроений на Retro FM. Далее будут отвечать Рики, Повар Юрий, Антонов, Crazy Frog и Джо Кокер. Никого не пропустите.

Есть выражение «искал медь, а нашел золото», но в случае этой истории Криса Нормана он хотел наоборот. Хотел простых, но искренних, больших, глубоких чувств, а вокруг только бесчувственные, холодные, дорогие блестяшки. К слову, тему драгоценных и нет камней хотя бы просто своим названием в скором будущем продолжит самоцветы на Ретро-ФМ. Не как минимум впереди в столице 3 часа 43 минуты.

0: каждая из версий, оригинал или кавер этой истории не оставлял народ равнодушным. Те или иные эмоции он вызывал. Просто так музыкальные чарты не попасть. А уникальность этой песни в том, что она трижды попадала в топ-3 США в 62-м, 74-м и 88-м годах. 88-й год — это в исполнении Кайли Минок. Столица 3 часа 56 минут. Впереди немало других любимых звезд на ретро-эхо.
1: Погода на ретро-ФМ.
2: Этой ночью в Петербурге ясное небо, без каких-либо намеков на дождь, легкий, но временами порывистый ветер дует с запада и юго-запада, воздух охладился не сильно, всего до плюс 8, плюс 10. Днем облака нагрянут после полудня, местами может пройти небольшой дождь, ветер обещает умеренный, но снова порывистый, преимущественно западный. Воздух прогреется до плюс 12, плюс 14.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

Джоби и Джоба, может, имеет какую-то схожесть в произношении с английским словом «джоб», «работа», но французы Gypsy Kings, уверяю, ничего такого не имели в виду, если только продолжать нам работать над своим хорошим выходным настроением. В столице 4 часа 17 минут. Скоро на Retro FM поддержат все наши выходные посиделки, гуляния, Абба, Натали и...

прежде чем эта песня зазвучала везде, да, всюду, Крис Ри прошел, преодолел весьма немаленький путь в целых 10 студийных альбомов, а общее количество его студийных пластинок насчитывает вроде 25, плюс-минус, можно сейчас все их пересчитать, но давайте все же не будем, тем более нам есть чем заняться. Далее ждем и слушаем на Retro FM Демиса Русоса и Кармен в столице, 4 часа 42 минуты, всем доброго утра.

0: где-то много диких обезьян, а на примере Калужской области тьма тьмища клещей в лесах и парках для какого-нибудь тарзанбоя. Это было бы испытание. Вообще всех жителей нашей необъятной предупреждают, что эти кровопийцы проснулись, начали сезон охоты. Мы, может, и привлекательная мишень, но как-то не хотелось бы с ними пересекаться. В столице 4 часа 55 минут. На горизонте новый музыкальный час на Ретро FM, который гарантирует нам очередные приятные музыкальные встречи.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: А теперь несколько слов о погоде в северной столице. На сегодня утро пока еще ясное, а вот после полудня к нам уже придут облака, вместе с ними возможны кратковременные дожди. Ветер обещают умеренный, но снова порывистый, преимущественно западный. Воздух сегодня прогреется не так сильно, как вчера, до плюс 12, плюс 14 градусов, а атмосферное давление будет в пределах нормы.
1: Ретро FM, Санкт-Петербург, 88.0.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: вспоминаю.
1: Минувшую субботу с 13 до 14.00 по московскому времени мы подробно вспоминали музыкальную карьеру и успехи именно его, Юрия Антонова, в программе «Ю» на Ретро-ФМ. Ну, точнее говоря, Юрий Гурьянов вспоминал, рассказывал нам, а мы слушали. Скоро в подкастах на retrofm.ru появится этот выпуск. Можно будет еще раз все переслушать. Ну, а в самые ближайшие минуты дождемся Рики Мартина и команду Каомо. Именно они впереди на Ретро-ФМ столице. 5 часов 16 минут.
2: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
3: О, ребята! Я в шоке.
2: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

Close your eyes. Закрой глаза, открой. Возможно, откроем для себя продукт, который поможет нам уснуть. Просто рассмотрел сейчас утверждение, что киви нынче считается лучшим снотворным. Якобы за час до сна нужно съесть несколько киви. Мы будем спать глубоко, спокойно до самого утра. Что главное, проснемся бодрыми и свежими. Возможно, это все придумали продавцы киви. Такое не исключено. Но нужно проверять лично, как только-то сразу это по возможности сделаем. Ну, а сейчас рассчитываем на музыкальный продукт. Музыкальные творения от Сандры и Лябуш. Они на подходе на Ротрифм. В столице 5 часов 42 минуты.

0: те времена, когда Сандра была together в творческом и личном плане вместе с Михаэлем Крето, и родилась эта история. Он является создателем «Энигмы», и шепот во многих произведениях «Энигмы» принадлежит именно ей. Сандре, может, для кого-то это будет открытие. В столице 5 часов 55 минут. Скоро откроем, начнем новый музыкальный час на Рэпе.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: А теперь несколько слов о погоде в северной столице. На сегодня утро пока еще ясное, а вот после полудня к нам уже придут облака, вместе с ними возможны кратковременные дожди. Ветер обещают умеренный, но снова порывистый, преимущественно западный. Воздух сегодня прогреется не так сильно, как вчера, до плюс 12, плюс 14 градусов, а атмосферное давление будет в пределах нормы.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

не безумная теория заговора, а реальное утверждение гарвардских ученых, что со временем рыжие люди захватят всю нашу планету. Рыжий ген уже какой год разрастается и через несколько тысяч лет вытеснит все остальные. Насколько это утверждение правдиво, мы с вами, увы, ах, не проверим. Давайте хотя бы проверим время. В столице 6 часов 16 минут. Скоро на Ретро FM отметятся Джо Дассен, Леонид Агутин и Майкл Джексон.

Аиша, это имя в свое время разлетелось по многим городам и селам, странам Европы. У каждого была своя Аиша, благодаря местным музыкальным талантам, потому что существует немало версий этой песни на разных языках, турецком, малайском, хорватском и других. Я же буду говорить на языке фактов. Несколько минут ожидания, услышим с вами одни из хитов Абы и Жень Белоусова. И на них впереди на ретро-фм. В столице 6 часов 41 минута.

0: Почти 40 лет прошло с написания этой песни Стингом, и она стала и до сих пор остается напоминанием и даже гимном о хрупкости человеческой жизни. Осторожно, хрупкая, хрупкие мы. Столица, 6 часов 55 минут, и кто будет главными героями следующего музыкального часа на Ретро FM, скоро расскажу.
1: Погода на Ретро FM.
2: А теперь несколько слов о погоде в северной столице. На сегодня утро пока еще ясное, а вот после полудня к нам уже придут облака, вместе с ними возможны кратковременные дожди. Ветер обещают умеренный, но снова порывистый, преимущественно западный. Воздух сегодня прогреется не так сильно, как вчера, до плюс 12, плюс 14 градусов, а атмосферное давление будет в пределах нормы.
1: Ретро FM, Санкт-Петербург, 88.0.

неважно, в каком горизонтальном или нет вы сейчас находитесь в положении. Главное, чтобы в целом было удобно, комфортно отдыхать. Продолжаем с вами наши майские выходные гуляния в столице. 7 часов 17 минут. Буквально мгновение. Выходное время все летит, бежит быстрее обычного. Услышим с вами на Ретро FM Бонни М, Сандру, Льва Лещенко и других звезд.

розовый вечер ласкового мая, как и хит «Седая ночь» до этого, также попали в руки нейромастеров. В интернете можно найти нейроперепевки, переделки. Нейроверсия «Седой ночи» так и находится в топе Шазама, в списке самых разыскиваемых песен во всем мире. Если не слышали, как «Седую ночь» исполняет творец-молодец, но все же псевдо Канье Уэст, зацените, вышло весьма достойно. Ну а в эфире «Ретро FM» вышли к нам на встречу «Sixpence None the Richer» в столице, 7 часов 42 минуты.

0: если буквально прислушаться, послушать свое сердце, listen to your heart, то на личном примере главное, конечно, что оно в принципе бьет бит после очередной бессонной рабочей ночи, все еще живой. Я же пойду бить баклуши или что там, а выходные наши, что позволяет вот это все. На Retro FM через 4 минуты, ровно в 8 по Москве, встречайте Тимур Скалова. Меня зовут Дмитрий Майор. Услышимся.
1: Погода на Retro FM.
2: А теперь несколько слов о погоде в северной столице. На сегодня утро пока еще ясное, а вот после полудня к нам уже придут облака, вместе с ними, возможно, кратковременные дожди. Ветер обещают умеренный, но снова порывистый, преимущественно западный. Воздух сегодня прогреется не так сильно, как вчера, до плюс 12, плюс 14 градусов, а атмосферное давление будет в пределах нормы.
1: Retro FM, Санкт-Петербург, 88.0.

0: Take Me Tonight. Это Modern Talking на Retro FM. Ну и прежде чем строить планы на вечер, давайте узнаем, каким будет день, по мнению звезд.
1: Гороскоп на Retro FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 3 мая, воскресенье. Этот день лучше начать без резких движений и громких планов. Желательно наполнить его уютом и творчеством. Далее по порядку. Овны, стремление охватить большой объем информации сегодня приведет лишь к усталости. Дайте себе отдохнуть. Тельцы, принимайте решения по важным вопросам спокойно и без спешки. Близнецы, не торопитесь с ответами. Лучше подумайте минуту, прежде чем сказать что-то важное. Раки, утро может принести ухудшение состояния, но вам стоит расслабиться, не нервничать, и все уладится. Львы, приглушенный свет и тихая музыка создадут романтичную атмосферу без лишних слов. Девы, неожиданное изменение в планах семьи может расстроить, но это быстро пройдет. Весы, хорошо спланированный маршрут поездки сделает дорогу приятной и безопасной. Скорпионы, сегодня есть шанс совершить интересную покупку. Стрельцы, ваше стремление к переменам может оказаться слишком поспешным и необдуманным. Козероги, спокойный и неторопливый день в одиночестве укрепит душевное равновесие и даст силы на рабочую неделю. Водолеи, резкая смена курса в давно обсуждаемые идеи может обернуться удачным поворотом. Ну и, наконец, рыбы. Вдохновение от любимого дела принесет гордость, даже если это никто не оценит. С гороскопом к этой минуте все. Далее ваша любимая музыка. Впереди Pet Shop Boys и Юрий Антонов. А прямо сейчас Ace of Base с хитом The Scene. Меня зовут Тимур Соколов. Всем доброго утра.
1: Гороскоп. Каждое утро на Retro FM.

0: Always on my mind. Прокрути в голове все важные мысли, главное не упустить самую важную. Как следует отдохнуть сегодня и набраться сил перед очередной рабочей неделей, чем мы с вами прямо сейчас и займемся под лучшую музыку Ретро-ФМ. Отдыхаем весь день, наслаждаемся классной погодой и слушаем супер-хиты, проверенные временем. Впереди Дмитрий Маликов и команда BGS. Меня зовут Тимур Соколов. Я вас приветствую и желаю доброго утра.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
1: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: на Земле, как известно, рай у каждого свой. И только что мы услышали его версию от Фиби Гейтс. В 8.30 в столице новости на Ретро-ФМ, в студии Дмитрий Королев. Дима, доброе утро.
1: Здравствуй, Тимур. Приветствую, друзья. Передвижные аптеки не будут торговать сильно действующими веществами, а также лекарствами, в состав которых входят наркотические или психотропные средства. Помимо этого, нельзя будет приобрести лекарства, которые нужно хранить при температуре ниже 15 градусов. Об этом сообщили в Минздраве. Напомню, президент Владимир Путин подписал закон о проведении с 1 сентября этого года эксперимента по продаже лекарств с помощью передвижных аптек на территориях, где нет постоянно действующих таких точек. Власти Туапсе сообщили, что успеют привести город в порядок к курортному сезону. Об этом заявил руководитель муниципального штаба «Мы вместе» Туапсинского округа Карен Гаспарян. Он отметил, что дефицита волонтеров в этом нет. В курортный сезон город планирует войти в обычном режиме. В муниципалитете, напомню, ведется большая работа по ликвидации последствий выбросов нефтепродуктов, произошедших после атаки на НПЗ. Блокада поставок ближневосточной нефти через Ормузский пролив может оставить европейские авиакомпании без топлива в разгар летнего сезона. По данным «Франс-24», один из перевозчиков уже объявил о первых отменах рейсов в мае и июне из-за стремительного роста цен на керосин. Но ранее сообщалось, что в ЕС никто не знает, сколько топлива на самом деле имеется на континенте. Российской стороне не нужны разрешения от властей Германии, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны. Об этом заявил посол нашей страны в Берлине Сергей Нечаев. Российская сторона вместе с соотечественниками проводит большое количество собственных акций, включая традиционные шествия Бессмертного полка и церемонии возложения. Например, в прошлом году таких акций было около 200. Деревья в память о ветеранах Великой Отечественной будут расти в Ульяновской области. В этот раз для ежегодной акции заготовлено 70 тысяч саженцев. По замыслу организаторов, каждое растение должно быть именным. Участвовать в акции можно в составе команды и работать на площадке для восстановления лесов. Или самостоятельно, для этого нужно указать точку, где будет находиться памятное растение на карте сайта «Сад памяти». Ну и в завершении выпуска несколько слов о валюте на это воскресенье и предстоящий понедельник. Доллар американский в эти дни будет держаться на отметке 74 рубля 80 копеек. Единая европейская сегодня и завтра 88 рублей 64 копейки. Пока на этом все, а далее на Ретро-ФМ Тимур Соколов и ваша любимая музыка.

Уверен на все 100, что вы ни о чем не пожалеете, если отправитесь с нами этим летом в увлекательный круиз ретро-ФМ на лайнере «Астория Гранде», компанию, в котором вам составят группы «Лицей Плазма», также «Вирус» и Александра Айваза. Все подробности предстоящего морского путешествия в Грецию читайте на сайте retrofm.ru и отдыхайте вместе с нами.

0: Да, будет вам известно, что имя Глория в переводе означает «слава», которую и завоевал благодаря этой песне итальянский певец Умберто Тоци. Вот такая символичная история завершает час на Ретро-ФМ. 9.56 уже в столице. Отправляемся в новый музыкальный.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: А теперь несколько слов о погоде в северной столице. На сегодня утро пока еще ясное, а вот после полудня к нам уже придут облака, вместе с ними возможны кратковременные дожди. Ветер обещают умеренный, но снова порывистый, преимущественно западный. Воздух сегодня прогреется не так сильно, как вчера, до плюс 12, плюс 14 градусов, а атмосферное давление будет в пределах нормы.
1: Ретро-ФМ, Санкт-Петербург, 88.0.

0: Пол Янг из Укера на Ретро-ФМ с песней о поиске гармонии с собой. Искать, которую порой бывает непонятно где. И многие в такие моменты обращаются к астрологии, пытаясь найти в ней ответы на все свои вопросы. Ликуйте, фанаты ретроградных Меркурий. Ваше время пришло. Гороскоп на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 3 мая на календаре, воскресенье. Этот день лучше начать без резких движений и громких планов. Желательно наполнить его уютом и творчеством. Далее по порядку. Овны, стремление охватить большой объем информации сегодня приведет лишь к усталости. Дайте себе отдохнуть. Тельцы, принимайте решения по важным вопросам спокойно и без спешки. Близнецы, не торопитесь с ответами. Лучше подумайте минуту, прежде чем сказать что-то важное. Раки, утро может принести ухудшение состояния, но вам стоит расслабиться и не нервничать, и все уладится. Львы, приглушенный свет и тихая музыка создадут романтичную атмосферу без лишних слов. Девы, неожиданное изменение в планах семьи может расстроить, но это быстро пройдет. Весы, хорошо спланированный маршрут поездки сделает дорогу приятной и безопасной. Скорпионы, сегодня есть шанс совершить интересную покупку. Стрельцы, ваше стремление к переменам может оказаться слишком поспешным и необдуманным. Козероги, спокойный и неторопливый день в одиночестве укрепит душевное равновесие и даст силы на рабочую неделю. Водолеи, резкая смена курса в давно обсуждаемые идеи может обернуться удачным поворотом. Ну и, наконец, рыбы, вдохновение от любимого дела принесет гордость, даже если это никто не оценит.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Cuando amore синева. Синева, пардон, не синева, а синева. Это важно. Синева – это кое-что другое, всем нам известное состояние. Да простят нему итальянские Альбана и Ромина Пауэр «Cuando amore синева». «Когда любовь уходит», так переводится название их песни. И в такие моменты, ну вот, когда любовь уходит, важно помнить, друзья, что придет другая любовь. Так что нечего грустить, продолжаем танцевать, отдыхать и наслаждаться первой порцией майских выходных. Они, к слову, продолжаются. Впереди у нас стюардесса по имени Жанна от Владимира Преснякова и история про Элис от группы Смоки. 10:16 в столице. Тимур Соколов у микрофона. До 13 буду желать вам классного дня.
1: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 049 000 рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
11: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
14: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 13+.

0: The Way You Make Me Feel. Уникальность этой песни заключается в том, что в ней звучат не только инструменты, но и топот ног Майкла Джексона, который танцевал прямо во время студийной записи, чтобы передать ту самую живую энергию, которую мы с вами только что имели счастье прочувствовать. Лунная походка в стиле Майкла Джексона. В студии появляется Дмитрий Королев. С новостями к этой минуте. Дима, доброе утро.
1: Доброе утро, Тимур. Приветствую, друзья. После родовую реабилитацию женщин могут включить в ОМС. С инициативой выступил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Как передает РИА Новости, парламентарий считает, что отдых, восстановление здоровья, исправление возможных косметических дефектов за счет государства – вот что действительно нужно. Он добавил, что это лучше, чем лечить последствия антидепрессантами. В Ленобласти отражена массированная атака украинских дронов. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, было сбито более 60 аппаратов. Ключевой целью стал порт Приморск. Там возникло возгорание. Тем временем в Смоленской области при атаке БПЛА обломки одного из дронов попали в многоквартирный дом. Пострадали 3 человека. Ну и в целом, по информации Минобороны, в регионах страны сбили больше 330 дронов. Костюмер, водолаз, синоптик. Альтернатив срочной военной службе в России стало больше. Минтруд расширил перечень профессий. Речь идет о службе, которая представляет собой законную замену срочной военной службы. Она предполагает работу в интересах государства и общества. В ведомстве изменения объяснили действием нового классификатора профессий, который ввели с начала этого года. С этого дня гости московского ВДНХ могут увидеть традиционные конные церемониалы всадников Кремлевской школы верховой езды. Показательные выступления будут начинаться в 12 часов и проводиться до конца сентября. Всадники проследуют от Центра национальных конных традиций до площади перед аркой главного входа. Они предстанут перед гостями ВДНХ в исторических образах кавалеристов и продемонстрируют зрелищные элементы российских конных ритуалов. Ну и сегодня в середине дня впервые в этом году столбики термометров в Москве поднимутся до отметки плюс 20 градусов. А завтра после полудня в столице наступит метеорологическое лето. Но к концу недели погода испортится. С таким прогнозом выступил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Ну а ранее сообщалось, что первая весенняя гроза ожидается в Москве 5 мая. При этом будет до плюс 25 градусов. Ну и в завершении выпуска несколько слов о валюте на это воскресенье. И предстоящий понедельник. Американский доллар в эти дни 74 рубля 80 копеек. Единая европейская сегодня и завтра 88 рублей 64 копейки. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Тимур Соколов и ваша любимая музыка.

уверен, что даже Лубега мечтает попасть в шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Но сегодня такая возможность выпала певцу и бывшему участнику группы «Премьер-министр» Жану Мелемерову. Именно ему вы можете задать свой вопрос. И если Жан на ваш вопрос не ответит или ответит неправильно, вы заработаете денег. Подробности на сайте retrofm.ru. Ну а саму программу слушайте сегодня в 13 по Москве.

0: Это Сиси Кейдж на Red FM, Like a Hurricane. Подобно урагану пролетела мимо нас первая череда майских выходных, оставив после себя лишь приятный аромат сочных и вкусных шашлыков. Надеюсь, вы успели как следует отдохнуть и отдать дань празднику весны и труда. Ну а если нет, то торопитесь, время еще есть, не упустите его.
1: Погода на Red FM.
2: А теперь несколько слов о погоде в северной столице. На сегодня утро пока еще ясное, а вот после полудня к нам уже придут облака, вместе с ними возможны кратковременные дожди. Ветер обещают умеренный, но снова порывистый, преимущественно западный. Воздух сегодня прогреется не так сильно, как вчера, до плюс 12, плюс 14 градусов, а атмосферное давление будет в пределах нормы.
3: Реклама.
4: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» сегодня на РАН-ТВ для лиц старше 18 лет.
5: 15 мая Марк Тишман подарит петербуржцам волшебный музыкальный вечер в концертном зале «Колизей».
6: Стану твоим ангелом.
5: Любимые песни, бархатный тембр и обескураживающая искренность артиста. 15 мая. Марк Тишман. «Колизей». Билеты на сайте alushow.ru и в кассах города. 12+.
1: Телефон рекламной службы RetroFM 325-94-94.

0: слышал мнение, что если рассказывать нынешним детям про свое детство, то придется объяснять, что тусовка или чат у нас называлась песочница, а бан – это когда родители в угол отправили. Многое, конечно, изменилось, но не меняются теплые воспоминания о детстве, которыми с нами делится Юрий Шутнов на Ретро-ФМ, 11.18 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Денис Волков, всем желаю доброго дня, и уже совсем скоро с нами квартет Абба, Юрий Антонов, а также послушаем Криса Ри.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
9: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
10: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
11: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
13: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
14: Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
15: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
16: А давай, только шашлык еще возьмем.
15: А где самый вкусный?
16: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик!
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
17: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
18: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-4912+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе.
3: Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Переходите в телеграм-канал Ретро FM и запускайте Радио Хаб.

0: замечали, что именно то, что ты хочешь забыть, не забывается, а то, что хочешь запомнить, забывается легко. Как, например, пароль от почтового ящика, и ты незаметно для себя доходишь до такой стадии, что открываешь почтовую программу и тут же нажимаешь «Восстановить пароль» без попыток что-либо вспомнить. О причинах нашей памяти группа «Комбинация» на Ретро-ФМ 11.42 в Санкт-Петербурге, и уже совсем скоро к нам присоединятся Крис Дебург, группа «Кино» и Дитер Болин на Ретро-ФМ.
1: Пробки на дорогах.
0: По данным Яндекс.Карт, на 6 километров растянулась пробка на внутренней стороне Кольцевой. От Мурманского шоссе до проспекта Обуховской обороны в пути уйдет примерно полчаса. На 10 минут задержит пробка на Народной улице от проспекта Большевиков до Дальневосточного. Пробка длиной примерно 1.5 километра образовалась на Новоозерском шоссе от Ленинградского шоссе до Кольцевой. Со скоростью 8 километров в час едет улица Марата от Невского проспекта до Кузнечного переулка.
2: Все знают, где в Петербурге можно весело и культурно отдохнуть.
3: Конечно, на большой вечеринке «Ретро-ФМ». 7 мая. Ресторан «Альпенхаус».
2: Танцевальные хиты 70-х, 80-х и 90-х в живом исполнении.
3: Уникальный микс из любимых видеоклипов.
2: Весь вечер безлимитный шведский стол.
3: И много подарков от «Ретро-ФМ».
2: Начало в 6 вечера.
3: 7 мая. Ресторан «Альпенхаус». Южная дорога, 17.
2: Наша
3: знаменитая
2: вечеринка.
3: Танцуют все.
2: 18+.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Как известно, для женщины новые вещи — это как батарейки. Всегда заряжают позитивной энергией, никогда не бывают лишними, бывают лишь необходимыми запасными. Ну а для мужчин женский гардероб — это повод лишний раз сделать ей комплимент, который тоже никогда не бывает лишним. Крис Дебург как раз об этом на Ретро FM, 11.56, Северная столица. Меня зовут Денис Волков. Всем желаю прекрасного дня и приглашаю в новый музыкальный час.
1: Погода на Ретро FM.
0: В эти минуты в Петербурге плюс 17, по ощущениям, правда, плюс 13. Дует западный ветер, и сегодня в нашем городе будет переменная облачность без осадков. Ветер подует западный, температура будет до плюс 17 градусов. А вот уже завтра нас ждет пасмурная, днем временами дождливая погода с южным слабым ветром и температурой ночью до плюс 7 градусов, а днем до плюс 18.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM. Retro FM. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Вот так подумаешь, что любимые нами выходные продолжаются, и погода в нашем любимом Петербурге как раз такая, как мы любим. Вот получается, что любовь во всех ее проявлениях всегда с нами рядом, как и поют Альбан и Рамина Пауэр на Ретро FM. Впрочем, сегодня не только любовь нас окружает, но и прекрасная музыка. В Петербурге официально начался новый туристский сезон, и теперь каждое воскресенье ровно в полдень во дворе капеллы на набережной Мойки можно слушать бесплатный концерт живой инструментальной музыки. Ну а в час дня духовой оркестр выступит в парке на Елагином острове, а ближе к 5 вечера в Петропавловке, опять же бесплатно, можно будет послушать «Карильон». Ну а сейчас в Петербурге уже 12:18, и в ближайшем будущем на Ретро FM мы услышим Пупо, группу Хай-Фай, а также Бонни Тайлер. Меня зовут Денис Волков, всем желаю прекрасного выходного.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM
2: с Максимом Ковалевским.
3: Каждую неделю ко мне в шоу «Дорогие гости» приходят выдающиеся деятели современности, которые отвечают на ваши затейливые вопросы. И кто-то из вас может выиграть приличную сумму денег. Свои вопросы оставляйте на сайте retrofm.ru. Напоминаю, это в ваших же интересах.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
4: Реклама.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар. Успех!
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях? Прокатиться на скейте? Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
14: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
15: ООО «Умный ритейл», Москва, ОГРН 117-78-47-26-16-02, 6+.
16: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи супер. выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт сервис. Москва, УГРН 118-774-649-40-9-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь Вера Фарм. Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. Вера Фарм. Тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках Плюс. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: о важности того, что нужно отвечать на телефонные звонки. Дуэт Роксет на Ретро FM нам напоминает в разгар очередного выходного дня. Ну а вдруг тебе действительно кто-нибудь позвонит и спросит, чем занимаешься, как дела? А пойдем с нами, и вот еще один прекрасный выходной обеспечен. 12.42 в Петербурге, далее с нами Крис Норман, группа Boney M и ансамбль Ялла.
1: Пробки на дорогах.
0: По данным Яндекс.Карт, больше чем на 6,5 километров растянулась пробка на Новоприозерском шоссе от Токсовского шоссе до Центральной улицы. В пути уйдет около 20 минут. Пробка длиной больше 6 километров образовалась на внутренней стороне Кольцевой от Мурманского шоссе до проспекта Обуховской обороны. На 15 минут задержит затор на Народной улице от проспекта Большевиков до Дальневосточного. Со скоростью 9 км в час едут 8-я и 9-я линии Васильевского острова от Большого проспекта до Смоленки.
2: Слушаете Ретро-ФМ, но хотите большего? Вступайте в официальное сообщество Ретро-ФМ Санкт-Петербург ВКонтакте и выигрывайте приглашения на концерты, выставки и спектакли. Каждый день узнавайте что-то интересное о звездах 70-х, 80-х, 90-х. Ретро-ФМ Санкт-Петербург ВКонтакте. Участвуйте в жизни любимой радиостанции.
1: Ретро-ФМ Санкт-Петербург 88.0.

0: Если верить Крису Норману, что на ретро-ФМ, то интересные и увлекательные ночные приключения могут стать впоследствии яркими воспоминаниями, хотя, мне кажется, данный принцип работает не только с приключениями ночными, но и дневными. Поэтому продолжаем запасаться самыми яркими эмоциями, и ретро-ФМ вам поможет. Уже 12.55 в Северной столице, а это значит, что через несколько минут у нас в эфире начнется шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Сегодня к нам пришел певец, бывший участник группы «Премьер-министр» Жан Мелимеров. Так что делайте ретро-ФМ громче. Впереди много интересного и смешного.
1: Погода на ретро-ФМ.
0: В эти минуты в Петербурге плюс 15, по ощущениям плюс 12, дует слабый северо-западный ветер. И сегодня в нашем городе будет облачная с прояснениями погода, местами возможен кратковременный дождь. Ветер будет западным, а температура до плюс 17 градусов. Завтра нас ждет погода пасмурная, днем временами дождливая, со слабым южным ветром и температурой ночью до плюс 7, а днем до плюс 18 градусов.
2: Реклама.
1: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15.00. За два часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
3: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
4: Ретро-ФМ представляет. Спектакль-хит, спектакль-легенда, спектакль-бестселлер, День радио.
5: Как бы радио.
4: Квартет И, Нона Гришаева и Павел Майков 28 мая вновь соберутся на сцене БКЗ Октябрьского. Три часа смеха, хорошего настроения и беззаботной атмосферы начала нулевых. Такое нельзя пропустить. 28 мая, БКЗ Октябрьский. Спектакль «День радио». Билеты на кассир.ру. 16+.
6: Ретро-ФМ представляет Валерий Сюткин. 10 мая. Весенний концерт главного стиляги из Москвы. В этот вечер вас ждут солнечный твист и любимые песни. 10 мая. Клуб космонавтов. Валерий Сюткин. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. 16+.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 325-94.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Только у нас вы можете заработать на звездах. Каждое воскресенье в час дня знаменитости отвечают на ваши вопросы, а вы получаете за это деньги.
0: Дорогие гости с Максимом Ковалевским на Ретро-ФМ.
2: Друзья, у нас сегодня в гостях премьер-министр России. Ну, не сам премьер-министр, просто замечательный музыкант, певец, бывший солист, участник группы «Премьер-министр» Жан Мелемеров. Жан, привет.
3: Здравствуйте всем, здравствуйте, дорогие слушатели.
2: Поздравим всех с праздниками.
3: Ну, конечно. Давай. Дорогие, миленькие, любименькие, родненькие, молодец, прекрасненькие, с праздником! Всего вам самого наилучшего. Мир, труд, май, друзья.
2: Вот я обожаю гостей, знаешь, которым поручаешь какой-то там.
3: И они начинают.
2: Да, и вот все.
3: Понесло стопа.
2: А я, знаешь, как поздравляю обычно? С праздником.
3: С праздником. Лаконично.
2: Жан, рад тебя видеть.
3: Спасибо, взаимно. Вам спасибо огромное за приглашение.
2: Мы не были знакомы раньше, ну, до эфира.
3: Это правда.
2: Да, познакомимся в эфире. Значит, сразу тебя предупрежу. Давай. Ничему не удивляйся.
3: Ага.
2: Может быть, что-то из родийной жизни для тебя будет знакомо, но что-то будет обязательно для тебя впервые.
3: Серьезно? И такое возможно?
2: Во-первых, впервые, я думаю, что у тебя такое впервые, тебе впервые предстоит в эфире радиостанции, угу, топовой, рейтинговой, угу, я сейчас про Ретро-ФМ.
3: Да, безусловно.
2: Проиграй свои собственные деньги. Тебе придется отвечать на каверзные вопросы наших слушателей.
3: Прекрасное радио. Приходишь и проигрываешь деньги свои.
2: Голос задорный, но глаз потух. Значит, смотри. Да. Самый лучший вопрос выберешь ты сам. И сам решишь, кому отправятся твои деньги.
3: Как много вопросов будет, скажите, пожалуйста?
2: 643 вопроса.
3: Отлично, я готов.
2: Значит, мы сегодня начинаем, закончим 7 мая.
3: Великолепно. Вот люблю такие прямые эфиры.
2: Вот молодец. А я люблю таких гостей. Внимание, первый вопрос. Он стоит 2000 рублей. В Китае, Корее и Японии гость, который чавкает за столом, считается воспитанным человеком. Что он таким образом демонстрирует хозяину?
3: Ну, я сейчас так логически буду рассуждать. Наверное, когда ты кушаешь и начинаешь чмокать, вот этого, да, это значит, наверное, что это очень вкусно. Потому что когда вот мы, допустим, пьем или кушаем, и... как же это, ну как же это мямняшно. Наверное, это знак того, что это хорошо и вкусно.
2: Молодец, это совершенно правильный ответ. Наслаждается.
3: Ух ты.
2: Так всегда радостный такой.
3: Ты ура, думаешь, ура, деньги сохранил.
2: Ты думаешь, все вопросы будут такие?
3: Да понятно, что нет.
2: Нет, дорогой ты мой человек.
0: Продолжается. Не переключайтесь.
1: Дорогие гости на Ретро-ФМ.

0: шоу.
1: Друзья дорогие, Жан Мелимеров, наш замечательный певец, талантище, сегодня в студии Retro FM отвечает на ваши вопросы. Жан, не могу тебя не поздравить со вторым местом в шоу «Суперстар».
2: Спасибо огромное, спасибо.
1: Хоть я и запаздываю с поздравлением, уже больше месяца прошло.
2: Но лучше поздно, чем никогда, как говорится, правильно?
1: Да, послушай, ты красавчик. Ты знаешь, я пользуюсь некоторыми соцсетями. И часто попадаются рилсы
2: да.
1: с твоим участием. Ты разрываешь
2: просто. Это рекомендательные такие.
1: Да,
2: рекомендательные.
1: Да. Ну и потом я подписан на всякие там, типа, наши песни, лучшие артисты, самый лучший артист, это
2: аккаунты,
1: Жан.
2: Аккаунты.
1: Да. Ты знаешь, есть такая страница, самый лучший артист Жан Мелимеров.
2: Да,
1: вот есть.
2: Ничего себе.
1: Ну, в общем, я тебе скажу, ты молодец, молодчина, голосина, голосище.
2: Спасибо огромное.
1: Вот
2: спасибо.
1: И спасибо, заслуженное второе место.
2: Благодарю.
1: Хотел сказать, кто это сволочь? Кто этот человек, который занял первое место?
2: Нет, это наш Санька Шура.
1: Да ты что?
2: Санечка, да, мы с ним прям шли рядом.
1: Послушай,
2: рядом.
1: Но я при всем уважении к Шуре, он мой близкий друг, товарищ, брат, но ты-то по вокальным данным круче Шуры.
2: Нет, ну слушайте, при чем здесь круче, не круче? Здесь дело в том, то, что и я Шуре это лично говорил тогда, вот мы когда участвовали в гримерках, на самом деле он вырос вокально. Я вам честно скажу.
1: Да ну.
2: Не, ну это правда. Он сейчас, вот, допустим, ему песни драматургически такие, да, вот очень идут.
1: Врать не буду. Шура тоже
2: но он
1: часто
2: правда,
1: попадается.
2: Он
1: и тоже он молодец.
2: Он молодец,
1: да,
2: правда.
1: Да, молодец.
2: Он молодец. Я считаю, совершенно нормально.
1: Но ты больше молодец. Для меня ты первый.
2: Спасибо огромное. Мне очень сложно. Я такой человек, я не могу про себя что-то говорить.
1: Я могу.
2: Если кто-то говорит, мне это отрадно и приятно,
1: ты
2: честно.
1: Ты первый, ты лучший.
2: Спасибо.
1: Внимание,
2: большое.
1: Следующий вопрос. 2000 рублей стоит вопрос. С каждым годом человеку требуется все больше воздуха, чтобы справиться с этой задачей. С какой задачей?
2: Ничего себе. С каждым годом нужно больше воздуха человеку, чтобы справиться с этой задачей.
1: Да.
2: Слушайте, ну я, честно говоря, здесь я сдаюсь, потому что сложно ответить.
1: Потому что ты взрослый, оформившийся человек. А вот ребенок бы запросто ответил, что это задача – задуть свечи на торте. Потому что с годами свечей
2: подстава
1: становится все больше и больше.
2: Подстава.
1: Понимаешь?
2: Дружечка, улетай.
1: Выходи. Да,
2: выходи из карманчика.
1: Выходи, моя сладенькая. Ну вот, друзья, вот мы и распечатали.
2: Вот минус душечка, нормально.
1: Жан Мелимеров проигрывает первые 2000 рублей. Но за это, Жан, я сейчас поставлю тебе самую лучшую музыку.
2: Ух ты, с удовольствием.
1: Молодец.
0: На Ретро FM шоу «Дорогие гости».

0: Каждый ответ имеет свою цену.
1: Жан Мелимеров, бывший солист группы «Премьер-министр», сегодня в студии «Ретро-ФМ», отвечает на ваши вопросы. Слушай, Жан, а группы «Премьер-министр» вообще больше нету?
2: Есть группа «Премьер-министр», и мы с ребятками, опять же, с нашими дружим. Это Марат Чанышев, это Пит Джейсон. Я знаю, что они вдвоем сейчас работают. У них команда живая музыкантов, и мы на самом деле созваниваемся и друг друга поздравляем, когда у нас у кого-то день рождения, там и просто, то есть...
1: Просто для меня с твоим уходом из группы «Премьер-министр» группа «Премьер-министр» умерла.
2: Не, ну при чем здесь? Ну почему-то? Так нельзя говорить ни в коем
1: случае. Не, я должен тебе комплименты отвешивать.
2: Не, спасибо большое, но я думаю, что «Премьер-министр» и без меня жив и будет жив, и дай бог здоровья и процветанию этому имени.
1: Более того, я тебе скажу, что ты не думал, что я тут просто так разливаю. Если когда-нибудь на твое место придет группа «Премьер-министр», я им скажу, как хорошо, что от вас когда-то ушел Жан Мелимеров.
2: Не, если честно, мы совершенно нормально разошлись по-человечески, по-дружески, потому что мы четверть века вместе шли, как говорится, рука об руку, и только хорошие воспоминания друг о друге, и поддерживаем друг друга, созваниваемся.
1: Ну, молодцы.
2: Да.
1: Слушай, в связи с этим у меня есть вопрос по поводу твоего персонального творчества, но... Да. Времени мало,
2: да.
1: Поэтому ты запиши мой вопрос.
2: Давай.
1: Запиши, что у меня есть к тебе вопрос по поводу твоего персонального творчества.
2: Да.
1: Ты на него ответишь через пару минут,
2: да.
1: А сейчас мы ответим на вопрос нашего слушателя.
2: Все, добро.
1: 2000 рублей стоит вопрос. Переносимся в Англию, 19 век. Джентльменам строго запрещалось класть локти на стол во время еды. Это было правилом этикета. Но существовала одна единственная ситуация, когда этикет не просто разрешал, а предписывал опереться локтями на стол. Что это за ситуация? Вот ты, кстати, у тебя сейчас локти
2: на столе. Вот у меня сейчас локти на столе. Да. Я думаю, что, наверное, это разрешено было в тот момент, когда шли какие-то переговоры, бизнес-разговоры, возможно.
1: Понимаете, да.
2: То
1: да.
2: есть я как-то вот так это
1: да,
2: вижу.
1: Да, хорошо. Давай послушаем правильную версию.
2: Давайте.
1: Когда джентльмен наклоняется, чтобы поцеловать руку даме, сидящей напротив, в этот момент опора на локоть была элегантна.
2: А, то есть вот оно.
1: Да, вот, понял? А, он даже показал красиво. Смотри, а я не так представлял. Смотри, как хорошо показал, действительно. Повернулся, положил локоток. Да. А я, знаешь, как представлял, реально? Я представлял себе, что дама напротив тебя сидит, и так не так. Давай руку сюда.
2: Ты хочешь в дверь?
1: Молодец. В смысле, слушатель наш, молодец.
2: Да,
1: хороший вопрос.
2: Хороший, да. Интересно.
1: То есть это 4000 рублей, Жан.
2: Слушай, хорошо к вам приходить на ретро-ФМ?
1: Скажи нормально, да?
2: Прекрасно, просто в такой минус уходишь.
1: Да, подожди еще.
2: Еще не ушел, да?
1: Еще не 7 мая.
3: Будьте с нами, скоро продолжим.
0: Дорогие гости на ретро-ФМ. Утреннее шоу.
3: Первая смена.
0: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
3: Ретро-ФМ. Реклама.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
7: Это история нашей семьи.
6: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
8: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и

0: Ретро-ФМ.
1: Звезды в эфире. Это к деньгам.
2: Жан Мелимеров, замечательный музыкант, певец, сегодня у нас в студии.
3: Здрасте, здрасте, дорогие мои.
2: Жан, ты записал вопрос, который я хотел тебе задать?
3: Да, конечно.
2: Давай,
3: про
2: прочитай.
3: Про песню?
2: Да. Да, молодец, записал.
3: А что, что?
2: Да, да. Что хотел спросить, да?
3: Да.
2: Про новую песню, давай, расскажи.
3: Ну да, у меня вышла новая песня, как раз, так вкратце расскажу. В финале проекта «Суперстар» мы участники, нас 10 участников было, каждый в последней программе должны были исполнить свою сольную песню. Это были премьеры песен. И вот я исполнил одну из своих песен премьерных, которым является автор Юрий Бродский. Это прекрасная песня. И мне очень отрадно то, что после финала в сетях произошел такой, ну, некий какой-то...
2: Взрыв.
3: Да, некий бум, взрыв. То, что песня очень и очень понравилась телезрителям. Подписалось очень много ко мне, честно скажу, подписчиков. И писали, что в плейлисте номер один песня. Сейчас она вот стоит. Все, мы с утра до вечера слушаем. Песня, на самом деле, на мой взгляд, очень милая, хорошая. Но, опять же, сложно говорить о самом себе. Я вижу просто со стороны реакцию и понимаю, что действительно песня очень сильно понравилась публике. И мне это очень отрадно.
2: Как она называется?
3: «Сядь со мной рядом».
2: Слушай, Жан, я с удовольствием тоже бы послушал эту песню. Где, а где ее можно найти?
3: Ну, ее можно найти, в принципе, на всех музыкальных платформах.
2: А, есть, да?
3: Везде, конечно,
2: да. Еще раз скажи, как называется.
3: «Сядь со мной рядом».
2: Ай, ты молодец. Давайте, внимание, следующий вопрос. 2000. Итак, в Японии перед входом в дом принято снимать обувь. Для этого у порога делают небольшое возвышение. Вопрос, зачем нужен перепад высоты, а не просто коврик?
3: Там дамы или мужчины, ну, дамы точно, вот я помню, они всегда ходят на очень высоких таких, это не каблуки, а у них как называется?
2: Колодки.
3: Колодки, да, такие.
2: Терияки.
3: Терияки?
2: Да.
3: Ну, я знаю соус терияки, но пусть будет. Ну,
2: так это в честь колоды.
3: А, так вот что они такие вкусные.
2: Да.
3: Ну, наверное, для того, чтобы было удобно как раз... на этих терияках как-то подняться на пьедестал этот.
2: Да. Внимание, правильный ответ.
3: Ну что это?
2: Чтобы подчеркнуть границу между нечистым внешним миром и чистым домом. Физическое разделение помогает соблюдать это правило.
3: От философа.
2: Вот японцы, понимаешь.
3: От философа. Хотя у нас тоже принято, на самом деле, когда ты заходишь домой, ты снимаешь ботиночки.
2: Да.
3: И одеваешь тапочки.
2: Но мы их ставим на коврик.
3: На коврик.
2: А японцы ставят на специальное возвышение. Значит, надо объявить счет. 6 тысяч рублей ты проигрываешь. Да. Ну, давай под хорошую музыку.
3: А можно концертом расплатиться?
2: А сейчас концерт.
1: Самый звездный час.
0: Шоу «Дорогие гости»
1: на Ретро-ФМ.

0: шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
1: Необычные вопросы приносят нашим слушателям неплохие деньги.
2: Жан Мелимеров, певец, музыкант, композитор.
3: Можно сказать композитор?
4: Есть такое.
3: Да.
4: Пишу песни, бывает.
2: Бывает. Значит, бывает, на радио к нам заходит на Ретро-ФМ.
4: Вот, да, вот еще здесь. Вышивать умею немножко, конечно. Да.
2: Вот это сейчас не нужно.
4: Хорошо.
2: Скажи мне, ты стильно весь одет в черном. У тебя что на майке написано?
4: Я даже не знаю.
2: Даже не знаю.
4: Даже не знаю. Самое главное, вот мне просто очень комфортненько так.
2: Комфортненько, да?
4: Очень, да.
2: А вот у меня на майке, смотри, что написано. Можешь прочитать?
4: А что, давай.
2: Ну, прочитай.
4: Ведущих много, но лучше один.
2: Да, и чья фотография?
4: Ну, красавчик, слушай, ты здесь прям такой... Прям
2: фотография,
4: как
2: чья на майке?
4: Ну, чья, твоя.
2: Моя,
4: же.
2: Вот.
4: Ну, ты же
2: прочитал. Как ты прочитал еще раз, как?
4: Ведущих много, но лучше он.
2: Да, это про меня. Вот понимаешь.
4: Какой
2: вот,
4: же ты красавчик.
2: Да. Ну, понимаешь, вот на майках ведь не соврут. Только вот...
4: 100%. Не-не-не. Здесь
2: надеваешь
4: только,
2: майку, правда, там правда написано. Правда.
4: Истина.
2: Понимаешь?
4: Действительно.
2: Это я просто к чему? Понимаешь, носи осмысленные майки. А то я не знаю, что у меня там написано.
4: Признаюсь честно. Я, допустим, себя... Вот майка с моим лицом и на себя надеть, я бы не смог бы. Мне как-то немножко неловко.
2: Видишь, а я, мне моя скромность позволяет.
4: А ты красавчик, вот. Понимаешь?
2: Спасибо. Надо дописать тут и красавчик.
4: И красавчик, да.
2: Внимание, следующий вопрос. В Индии кокос считается священным плодом. Его обязательно разбивают перед началом любого важного дела. Строительство дома, свадьбы, открытие магазина. Почему именно кокос? Скажи мне за 2000 рублей.
4: Как, допустим, у нас родители, да, встречаются хлеб-соль.
2: Да.
4: Ну, допустим.
2: Допустим.
4: Ну вот объясни, почему.
2: А, да.
4: Кто знает.
2: Даже
4: почему?
2: Не всякий русский человек объяснит, что такое хлеб-соль.
4: А, кстати, хороший вопрос. А вот что это такое хлеб-соль? Кто из нас знает?
2: Хочешь ответить сейчас?
4: Нет, хочу спросить у тебя.
2: Вот будешь вести свою передачу?
4: Тогда и будешь, да. Не, если честно, здесь правда. Здесь лучше, мне кажется, даже пытаться.
2: Да, согласен. Сдайся сразу.
4: Сейчас, сейчас. Нет, нет, это невозможно.
2: Невозможно.
4: Кто знает, для чего это.
2: Значит, смотри. Объяснение такое. Потому что внутри он белый и сладкий. Это символ чистоты и добрых помыслов.
4: А, ну да.
2: Это можно догадаться?
4: Ну, это такая философия индусов.
2: Значит, смотри, 8 тысяч я фиксирую, которые ты проигрываешь.
4: Шикардос просто.
2: Да.
4: Спасибо вам за приглашение, ребят. Я вас так люблю, Ретро-ФМ.
2: Да.
4: Минус восьмерочка.
2: Слушай, но ладно, за это у меня есть одна бонусная программа. Я тебе ее представлю буквально через пару минут.
4: Все, договор.
0: Это «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Звезды наши, деньги ваши.
2: Жан Мелимеров, наш замечательный музыкант.
3: Привет, привет!
2: Солист, бывший солист группы «Премьер-министр», сегодня отвечает на ваши вопросы. Я слово держу.
3: Вернешь восьмерочку?
2: Нет. Мы же не про деньги.
3: Согласен.
2: Мы же про честь, совесть.
3: Вот это я понимаю. Дефис и деньги.
2: Слушай, у тебя 7 мая концерт.
3: Да.
2: Сольный.
3: Первый концерт, но я так скажу, это мини-сольный концерт мой после проекта «Суперстар». Да. Он будет проходить в «Магнус Локус». Он небольшой.
2: Ага.
3: Там где-то в районе 120 мест.
2: Я могу тебе сказать, что мне кажется, что ты можешь рассчитывать и на большие залы. Ну, вот сейчас будет проба пера 7 мая. Угу. Посмотришь, как пройдет.
3: Дай бог, я очень надеюсь.
2: И замахивайся в следующий раз на площадке побольше.
3: Дай бог, я очень надеюсь. Хочу в скором будущем и на 500, и на 1000 вот, попробовать сделать.
2: Я думаю,
3: безусловно.
2: У тебя все получится.
3: Ну, как говорится, с миру по ниточке.
2: Да, а с гостя по тысячке.
3: По 2000.
2: Да.
3: В вашем случае.
2: Молодец. Внимание, следующий вопрос. Пока 2000.
3: Так уже сейчас десятка будет минус.
2: В Праге есть необычная улица. Чтобы зайти на нее, нужно сначала нажать на определенную кнопку. Что это за кнопка и зачем это делается? Улица узкая, очень узкая. Ты же водишь автомобиль?
3: Конечно.
2: Это я подсказываю тебе.
3: Да, я вот сейчас вот... Я еду куда-то, и мне нужно... А, платная парковка.
2: Забудь про платное. Платные у нас только ответы на вопросы.
3: Значит, подожди, мне интересно. Значит, что-то нужно перейти мне. Наверное, так, секунду, 21 век. Жан Борисович Мелимеров, что ж вы такой-то, тёпа? Это у нас светофор?
2: Совершенно верно.
3: Ха!
2: Совершенно верно. Это кнопка светофора. Узкая улица.
3: Узкая улица.
2: И вот знаешь, бывает, когда ремонт дороги,
3: да,
2: то
3: да,
2: сначала
3: да,
2: одни проезжают,
3: да, потом,
2: потом
3: другие. Ты, да, все. Это встречки, когда,
2: да, все.
3: Когда
2: и
3: ремонт, ремонт какой-то идет, да.
2: Это кнопка светофора. Улица очень узкая. Ее ширина составляет всего около 70 сантиметров.
3: Ух ты.
2: А в самых узких местах и менее 50. Из-за этого двум людям там не разойтись. Светофор с кнопкой установлен, чтобы регулировать движение. При нажатии встречный проход блокируется.
3: Да вы что, я сейчас смотрю на себя и понимаю, что я
2: ты
3: в этой улочке бы даже и один
2: прошел,
3: не прошел бы.
2: Не прошел бы, Жан.
3: 50 сантиметров улочка.
2: Да.
3: Господи, это ну, каким надо такое быть этим широким,
2: да,
3: человеком?
2: Да. Человеком широкой души.
3: Здесь, вот. Да. Только душа там пройдет.
2: Смотри, значит, молодец, ответил на вопрос, но по-прежнему проигрываешь 8 тысяч,
3: да,
2: рублей.
3: Ну, а кому сейчас легко в
2: вот,
3: этой жизни?
2: Молодец.
3: Вы что, сейчас такой период времени.
1: Будьте с нами, скоро продолжим.
0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Шоу, которое обходится звездам в копеечку.
2: Жан Мелимеров, наш замечательный певец, бывший солист группы, премьер-министр. Жан.
3: Да.
2: Праздники у нас идут.
3: Идут.
2: Вот я уверен, что 90% слушателей нас сейчас слушают на даче. Я просто к чему? Вот длинные праздники, да, длинные выходные. Ты как проводишь выходные дни-то вообще?
3: Ну, честно скажу, так-то в основном у нас у артистов-то редко бывает именно вот когда праздники у большинства.
2: Мы
3: в основном,
2: раз,
3: мы, да. Наверное, либо работа, либо съемки какие-то. То есть так прям сказать, что именно прям вот праздники, как у большинства. И вот я также могу себе позволить, наверное, вряд ли, честно скажу. Но если это получается, то скорее, конечно, скорее всего, это в кругу с детишками, с моими любимыми, с мамулькой моей дорогой любимой женщиной и с моими близкими друзьями, с кем я по жизни вот иду. Наверное, вот так вот.
2: Нормальный человеческий...
3: Да, нормальный человеческий подход
2: к жизни.
3: Да, как у многих, я
2: Все
3: думаю.
2: Все понятно. Еще один короткий вопрос.
3: Давай.
2: У тебя татуировка на руке. Это китайский, японский? Это вообще...
3: Это готический шрифт. Мир в переводе.
2: Мир в переводе?
3: Мир, да.
2: У меня одна знакомая на спине сделала татуировку на китайском.
3: А у меня вот здесь большая татуировка тоже.
2: На
3: вот,
2: китайском?
3: Вот так вот, да.
2: На китайском?
3: Не на китайском.
2: На
3: цыганском.
2: И, короче, она вот на китайском сделала татуировку, и я ее спрашиваю, ты знаешь, что там написано? Она говорит, нет. Я говорю, ну так там написано «варить 5 минут».
3: И внизу так пельмешки.
2: Вот, и она вот с такой татуировкой, понимаешь? Если я когда-нибудь решу сделать татуировку, я просто сделаю Жан.
3: Жан.
2: Внимание, следующий вопрос. Ты проигрываешь 8, да?
3: Да.
2: Ну, давай останемся на 2000. Не будем тебя разорять.
3: Ну ладно.
2: В 60-х годах 20 века во Франции производили клей с добавлением лимонного сока, вишневого сиропа или ванилина. Клей. Угу. Для чего этот клей предназначался?
3: Для тортиков, для сладостей, для какого-то выпекания чего-то.
2: Да.
3: Минус, да. Не туда пошел, не та дверь.
2: Ну давай. Давай еще. Это не для того, чтобы его есть, этот клей. Ну, как бы, этот клей никто не ел. Но...
3: Нет, но его специально, наверное, для некого продукта или чего-то добавляли.
2: Специализированный клей.
3: Да, специализированный клей, который можно наложить на какую-то мнямняшечку. Да.
2: Да.
3: Правильно?
2: Да. Ну, это не мнямняшечка, да. И это можно наложить на определенную штуковину, чтобы потом человек, сделав это, почувствовал вкус.
3: Это типа на противень, сиропа. Может быть, что-то а-ля так разливается, что-то раскладывается.
2: Нет.
3: А так показывал мне головой, что да.
2: Внимание, правильный ответ. Это все... Этот клей с добавлением вкусовых всяких штуковин был придуман для почтовых марок. Круто! Для того, чтобы марку было вкуснее наклеивать.
3: Вкуснее, да. Ничего себе!
2: Вот так.
3: Вот оно что.
2: Сейчас, подожди, 10 тысяч. 10 тысяч проигрывает.
3: Да, ребята, приехал я в гости.
2: Кстати, а ты без подарка приехал?
3: Как ты без подарка? Я столько тюльпанов привез.
2: Ну вот видишь, вот результат.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Ваш шанс заработать на звездах.
2: Жан Мелимеров, наш замечательный музыкант, певец, солист, бывший солист группы «Премьер-министр», вице-чемпион шоу «Суперстар» на
3: НТВ. Есть такое, есть такое.
2: У нас прямо по курсу последний вопрос. Да. Выбираем победителя, и я тебя отпускаю.
3: Да.
2: Давай. Внимание, последний вопрос. Он стоит каких-то несчастных 5000 рублей. Закончи старинную русскую пословицу. Ты же хотел?
3: Ну, про, да.
2: Про Россию.
3: Сказали молодому парню.
2: Закончи старинную русскую пословицу. Без соли, без хлеба.
3: Без соли, без хлеба. Ни любви, ни просвета. Без соли, без хлеба. Пора ли пообедать?
2: Да!
3: Слушай, так, ну...
2: Ну нет.
3: Ну да. Нет, думаю, нет.
2: Без соли, без хлеба, худая беседа.
3: Ай-яй-яй.
2: Ну, блестящая русская пословица. Давай еще раз, значит...
3: Что, еще раз проиграем, что ли?
2: Давай сначала начнем.
3: Давай по второму кругу, да.
2: Значит, какой вопрос понравился тебе больше других? И кто из наших слушателей получит проигранные тобой, я сейчас озвучу эту цифру, 15 тысяч рублей ты сегодня проиграл.
3: Ну, честно признаюсь, из всех вопросов, это... Вот помнишь, да, вот этот момент, когда я показал?
2: А, про локоть.
3: Да, но это такой интеллигентный такой...
2: Прекрасный,
3: да,
2: вопрос.
3: Мне нравится. Мне нравится.
2: Все, это давай. Такое.
3: Это английский, да? И в Англии.
2: Давай,
3: было,
2: я повторю вопрос.
3: Да.
2: В 19 веке в Англии джентльменам строго запрещалось класть локти на стол во время еды. Это было правилом этикета. Но существовала одна единственная ситуация, когда этикет не просто разрешал, а предписывал опереться локтями на стол. И вопрос был, что это за ситуация? И правильный ответ, когда джентльмен наклонялся, чтобы поцеловать руку даме, сидящей напротив.
3: Да.
2: В этот момент опора на локоть была элегантна. Давай поздравим Мирославу Семенову из Вологды.
3: Мирославочка, дорогая, поздравляем тебя. Значит, двушечка улетает
2: 15,
3: с моего...
2: 15. Жан, ты
3: сегодня... А, мы все выиграл.
2: Конечно.
3: Ты же моя хорошая, любименькая девочка. Пятнашечка тебе летит в карманчик от меня. Будь здорова. Всего тебе самого-самого хорошего. Спасибо за вот этот вопрос. Он, правда, очень интересный.
2: Молодчина. Ну, как ты вот умеешь вот такие поздравительные вещи говорить? Вот я бы просто сказал, Мирослава, поздравляю. Жан, все, мы с тобой сделали сегодня блестящее дело. Я порадовал нашу аудиторию искрометным чувством юмора, обаянием, привлекательностью. Ты деньгами.
3: Конечно, действительно. Пришел, увидел, проиграл. Спасибо огромное, дорогие. Спасибо вам за приглашение.
2: Да.
3: Было очень приятно, правда, прийти, пообщаться.
2: Да.
3: И, друзья, слушайте Ретро-ФМ, потому что это действительно... Крутая радиостанция.
2: Да. Спасибо тебе огромное. Приходи к нам еще и обязательно с деньгами.
3: Спасибо, обязательно. В следующий раз приду, побольше возьму лопату с собой.
2: Это был Жан Мелимеров, друзья. Пока.
3: Пока.
0: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
1: Приготовьтесь встречать новых звездных участников уже в следующее воскресенье в час дня.
0: А пока оставляйте для них вопросы на сайте retrofm.ru. Погода на Ретро-ФМ.
4: В эти минуты в Петербурге плюс 15, но по ощущениям только плюс 11. Дует западный ветер. Завтра в нашем городе погода будет хмурая и облачная, днем временами дождливой. Ветер подует слабый южный, ну а температура ночью будет до плюс 7 градусов, а днем до плюс 18. Напомню, сейчас в Петербурге плюс 15, но дует западный холодный ветер, поэтому по ощущениям примерно плюс 11.
1: Реклама.
5: На шашлык через 7 шагов. Мясо для шашлыка 289,99. Карбонат 329,99 за килограмм. Томаты черри 250 грамм 99,99. Адреса магазинов по телефону 648-5000. Цены действительны до 3 мая.
6: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
7: 15 мая Марк Тишман подарит петербуржцам волшебный музыкальный вечер в концертном зале «Колизей».
8: Стану твоим ангелом.
7: Любимые песни, бархатный тембр и обескураживающая искренность артиста. 15 мая. Марк Тишман. «Колизей». Билеты на сайте aloshow.ru и в кассах города. 12+.
9: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM 325-94-94.

0: 2 часа дня в Петербурге. Лучшей музыки много не бывает. Встречаем на Ретро FM группа Студио, Тину Тернер и песню из бриллиантовой руки.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день, какой неведомо, в ней,

0: Хоть и говорят, что в отношениях самое главное — это не ссориться по пустякам, ведь нужно беречь силы для глобального большого выяснения отношений, но все это шутки, как утверждает группа Астудио на Ретро-ФМ, и самое главное в отношениях — это на протяжении многих лет сохранять ту самую любовь и нежность, и теплоту. 14.14 уже в Санкт-Петербурге, и совсем скоро на Ретро-ФМ нас порадует хитами группа Смоки, дискотека «Авария» Кристина Арбакайте, а также дуэт «Modern Talking». Меня же зовут Денис Волков. Всем желаю прекрасного настроения и отличного дня.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах Amoda.ru.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар. Успел.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
11: От Вернер?
10: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
11: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
10: Чижик. 100% гарантия качества.
12: Чижик.
13: Подробности на сайте чижик.клаб.
14: Огонь!
15: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
16: Ура!
15: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
17: Я за Родину воюю! За Россию!
18: Для лиц старше 12 лет.
19: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
20: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм». ОИН «Стамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/special/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
21: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
22: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
23: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
24: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. до 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-Банк».

0: Не знаю, как вам, друзья, лично мне кажется, что группа Duran Duran на Retro FM свои песни о том, что наш мир такой обычный, такой самый непримечательный, наталкивает на мысли о том, что нужно не только ждать чудес, а то это может быть безрезультатно, но нужно и чудить самостоятельно, тем более, что длинные праздничные выходные к этому только располагают. Так что, друзья, делаем приемники громче и отдыхаем веселее. Уже совсем скоро приятную компанию нам составит группа Depeche Mode, квартет Табба и группа «Ласковый май» в Санкт-Петербурге 14.41.
1: Выходные начинаются в четверг.
2: И это не шутка.
1: На большой вечеринке «Ретро FM». В четверг,
2: 7 мая, в ресторане «Альпенхаус».

0: Весь вечер безлимитный шведский стол.
1: Любимые диско-хиты 70-х, 80-х и 90-х в живом исполнении.
0: Танцы, конкурсы, подарки.
1: Веселая компания и отличное настроение.
0: Приходите, начало в 6 вечера.
1: Четверг, 7 мая.
0: Ресторан «Альпенхаус». Южная дорога, 17.
1: Наша
0: знаменитая вечеринка.
1: Танцуют все.
0: 18+. Реклама.
2: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
1: Ретро-ФМ представляет. Спектакль-хит. Спектакль-легенда. Спектакль-бестселлер. День радио.
3: Как бы радио.
1: Квартет И. Нона Гришаева и Павел Майков 28 мая вновь соберутся на сцене БКЗ Октябрьского. 3 часа смеха, хорошего настроения и беззаботной атмосферы начала нулевых. Такое нельзя пропустить. 28 мая. БКЗ Октябрьский. Спектакль «День радио». Билеты на kassir.ru. 16+.
4: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты. Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: о наслаждении тишиной, поэтому группа Depeche Mode на Retro FM, а вот весна, в свою очередь, дает нам возможность уже потихонечку наслаждаться шумом свежей листвы, пением весенних птиц, конечно, ароматом шашлыка и свободным временем, которое нам дарят эти длинные выходные, праздничные при этом. При всем, в общем, друзья, все это променять на тишину, ну, не знаю, на это нужно, конечно, очень отважиться. 14.56, северная столица, делаем громче и отправляемся в новый музыкальный час, наполненный только любимой музыкой.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: В эти минуты в Петербурге плюс 13, но по ощущениям плюс 9. Дует западный порывистый ветер. Завтра в нашем городе погода будет преимущественно облачной. Днем местами возможен дождь. Ветер будет южным, слабым, а температура ночью до плюс 7 градусов, ну а днем до плюс 18. Напомню, сейчас в Петербурге плюс 13, но по ощущениям только плюс 9.
1: Слушайте Ретро-ФМ, но хотите большего? Вступайте в официальное сообщество «Ретро-ФМ» Санкт-Петербург ВКонтакте и выигрывайте приглашения на концерты, выставки и спектакли. Каждый день узнавайте что-то интересное о ваших любимых звездах и жизни радиостанции. Официальное сообщество «Ретро-ФМ» Санкт-Петербург ВКонтакте.
2: Реклама.
3: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление «Доры».
4: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
1: Ретро-ФМ представляет Валерий Сюткин. 10 мая. Весенний концерт главного стиляги из Москвы. В этот вечер вас ждут солнечный твист и любимые песни. 10 мая. Клуб космонавтов. Валерий Сюткин. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. 16+.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 325-94-94.

0: А знаете, шутят, что мужчина для того, чтобы внимательнее слушать женщину, должен воспринимать ее не как женщину, а как подозрительный звук из-под капота любимого автомобиля. Вот тогда он навострит уши, и хоть все это шутки, но доля правды в них, видимо, действительно есть, о чем напоминает песня группы «Комбинация» на ретро-ФМ. 15.18 уже в Санкт-Петербурге. Меня зовут Денис Волков. Всем желаю отличного настроения и прекрасного выходного в компании любимых хитов. Уже скоро с нами Владимир Высоцкий, Милен Фармер, Альбана и Рамина Пауэр.
1: Танцы под любимую музыку и отдых с лучшими друзьями. Все это вечеринка
2: Ретро-ФМ. 7 мая в ресторане Альпенхаус.
1: Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х в живом исполнении.
2: Видеоклипы любимых артистов в танцевальном супермиксе.
1: Отдыхайте, танцуйте, получайте подарки и наслаждайтесь безлимитными угощениями от ресторана «Альпенхаус».
2: 7 мая. Ресторан «Альпенхаус». Южная дорога, 17.
1: Наша
2: знаменитая вечеринка.
1: Танцуют все.
2: 18+. Реклама.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
8: Успех. Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
12: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 11+.

0: говорят, в выходные компьютер — это настоящее зло, но если его выключить, тут же активируются два новых зла – холодильник и телевизор. Друзья, предлагаю переключиться на добро. Она уже здесь, с Наби, Backstreet Boys, на Retro FM, и то ли еще будет уже скоро группа Silent Circle, кино и дуэт Бакарам в Петербурге, 16:42. Всем доброго наступающего вечера.
1: Пробки на дорогах.
0: По данным Яндекс.Кар, 26 минут отнимет Выборгское шоссе от остановки ручей Драничник до Приозерского шоссе. КАТ по внутренней стороне от Мурманского шоссе до проспекта Обуховская оборона задержит на 23 минуты. Также затруднение на Токсовском шоссе и главной улице от остановки Северная ТЭЦ до улицы Славы, на Приморском шоссе от Зеленогорского шоссе до Северного переулка и на Народной от Большевиков до Дальневосточного.
2: Реклама.
3: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
1: Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
4: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
3: 15 мая Марк Тишман подарит петербуржцам волшебный музыкальный вечер в концертном зале «Колизей».
5: Стану твоим ангелом.
3: Любимые песни, бархатный тембр и обескураживающая искренность артиста.

0: 15 мая. Марк Тишман. Колизей. Билеты на сайте aloshow.ru и в кассах города. 12+.
1: Товары и услуги, рекламируемые в нашем эфире, имеют необходимые лицензии и сертификаты. Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: side.
1: Остановите ночной дождь, требует на Retro FM группа Silent Circle. Что мы сейчас с удовольствием и сделаем, просто вычеркнем его из прогноза погоды. В Петербурге 16.56, меня зовут Олег Суворов, друзья, отличного вам настроения в любую погоду.
2: Погода на Retro FM.
1: Плюс 12 сейчас в северной столице, по ощущению плюс 9, ночью будет 7-9 градусов тепла и без дождя, как я и говорил. Завтра облачно и уже местами небольшой дождь, в первой половине дня почти безветренно. После обеда подует порывистый западный ветер, атмосферное давление низкое и продолжит снижаться. В течение дня завтра от 16 до 18 градусов тепла, сейчас напомню, плюс 12.
3: Реклама.
4: Азастатнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
5: Кофе хотите?
4: Это намек?
5: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
4: Нет кофе, нет бонусов?
5: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азастатнефть и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть АЗС Северо-Запад». Информация о организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
2: Ретро-ФМ представляет Валерий Сюткин. Десятое мая. Весенний концерт главного стиляги из Москвы. В этот вечер вас ждут солнечный твист и любимые песни. 10 мая. Клуб космонавтов. Валерий Сюткин. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. 16+. Ретро-ФМ представляет. Спектакль-хит. Спектакль-легенда. Спектакль-бестселлер. День радио.
6: Как бы радио.
2: Квартет И. Нона Гришаева и Павел Майков 28 мая вновь соберутся на сцене БКЗ Октябрьского. 3 часа смеха, хорошего настроения и беззаботной атмосферы начала нулевых. Такое нельзя пропустить. 28 мая. БКЗ Октябрьский. Спектакль «День радио». Билеты на kassir.ru. 16+.
7: Телефон рекламной службы Retro FM 325-94.

0: как ни странно, но именно после длинных праздничных выходных на работе возникает такая мысль: пусть будет ночь, наконец-то высплюсь. Группа «Ласковый май» на Ретро FM. В Петербурге 17 часов 17 минут. Меня зовут Олег Суворов. Друзья, секрет бодрости прост. Делаем радио громче, и пусть будет больше лучших хитов Ретро FM. Уже скоро встречаем Кайли Минок, Константина Никольского и группу «Европа».
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
6: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
13: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».

0: О чем поет ночная птица? Скорее всего, о том, что утром на работу. Константин Никольский на Ретро-ФМ с философскими размышлениями, которые нас посещают именно в те моменты, когда важнее всего выспаться. В Петербурге 17:30 с выпуском новостей Данила Бурлакин.
1: Добрый вечер. Пробы воды и воздуха в Туапсе после серии пожаров на нефтеперерабатывающем заводе соответствуют гигиеническим нормам. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Возгорания на НПЗ в Туапсе начались в ночь на 28 апреля после падения обломков беспилотников. В районе ввели режим ЧС. Основное возгорание потушили 30 апреля, но 1 мая пламя вспыхнуло вновь. Его ликвидировали на следующий день. В России мошенники начали обманывать дачников, предлагая эффективные услуги по подготовке участков к сезону. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов. Злоумышленники звонят под видом агентств, просят предоплату за услугу для бронирования даты и после перевода денег исчезают. Эксперты советуют проверять отзывы о подобных компаниях, заключать договоры и по возможности платить по факту исполнения. Столкнувшись с таким звонком, лучше сразу положить трубку, а в случае обмана обращаться в полицию. В России расширили список профессий для альтернативной гражданской службы. Соответствующий приказ Минтруда опубликован на портале правовой информации. В перечень добавили 92 новые позиции, теперь их 363. Среди них, например, настройщик пианино, лесной пожарный, синоптик, травматолог и костюмер. Также увеличилось число организаций, где можно пройти такую службу. Изменения, как отмечается, связаны с обновлением общероссийского классификатора профессий. Петербург вошел в тройку городов России, где деловые поездки чаще всего превращаются в мини-отпуск. Об этом свидетельствуют данные аналитиков. Вместе с северной столицей в лидерах Москва и Екатеринбург за прошлый год число таких командировок выросло на 7%, а с начала 2026-го уже 85% поездок планируют с захватом выходных. Работодатели поддерживают такой формат примерно в 30% случаев. Сами сотрудники видят в этом отличный шанс увидеть новые места и сохранить баланс между работой и личной жизнью. И последнее. В Петербурге возобновили традицию императорский полдень. С этого дня каждое воскресенье ровно в 12 часов во дворе капеллы проходят маленькие концерты. Музыканты в мундирах позапрошлого века будут играть в распахнутом окне царского павильона. Послушать выступление можно до 27 сентября. Напомню, традиция императорский полдень зародилась в 2022 году и была связана с 350-летним юбилеем Петра I. В конце выпуска о валюте на сегодня и на завтра. Доллар будет стоить 74 рубля 80 копеек, евро 88,64. Это пока все новости. Далее с вами Олег Суворов и музыка Ретро-ФМ.

0: Когда слышишь, как Сиси Кетч поет на Ретро FM о том, что хорошие парни побеждают только в кино, прямо-таки хочется побыть немного плохим, но как минимум опоздать завтра на работу. Главное, не проспать утреннее шоу «Первая смена». Ведь каждый будний день с 7 до 11 на Ретро FM интересные игры, крутые призы, неожиданные и смешные темы для обсуждения, шутки от ведущих Саши Светловой и Риты Субботиной и, конечно же, любимая музыка. Так что, друзья, не проспите. Утреннее шоу «Первая смена» на Ретро FM будет интересно и весело.
1: Пробки на дорогах.
0: По данным Яндекс.Кар, полчаса отнимет Выборгское шоссе от остановки Ручей Драничник до Приозерского шоссе. МКАД по внутренней стороне от Мурманского шоссе до проспекта

0: Табуховская оборона задержит на 16 минут. Также затруднения на Новоприозерском шоссе, от Токсовского шоссе до моста через реку Охта и на Петрозаводском шоссе и Советском проспекте от Полевой улицы до остановки 6-й лесопильный завод.
1: Все знают, где в Петербурге можно весело и культурно отдохнуть.
2: Конечно, на большой вечеринке «Ретро-ФМ». 7 мая. Ресторан «Альпенхаус».
1: Танцевальные хиты 70-х, 80-х и 90-х в живом исполнении.
2: Уникальный микс из любимых видеоклипов.
1: Весь вечер безлимитный шведский стол.
2: И много, много подарков от «Ретро-ФМ».
1: Начало в 6 вечера.
2: 7 мая. Ресторан «Альпенхаус». Южная дорога, 17.
1: Наша
2: знаменитая
1: вечеринка.
2: Танцуют все.
1: 18+.
3: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: как говорится, честный человек, кому попало, врать не станет. В честности, сова же у нас нет сомнений, поэтому все эти Only You из песни, звучащей на Ретро FM, конечно же, самые искренние и от чистого сердца. В Петербурге 17:55, с вами Олег Суворов. Доброго и теплого вам во всех отношениях вечера, друзья.
1: Погода на Ретро FM.
0: А вечер действительно теплый, плюс 12. В Петербурге ощущается как плюс 9. Ночью будет от 7 до 9. Тепла. Завтра нас ждет облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь. В первой половине дня будет практически безветренно. После обеда уже пойдут порывистый западный ветер. Атмосферное давление начнет снижаться. В течение дня ожидается от 16 до 18 тепла. Сейчас напомню, плюс 12.
1: Вечеринка. Ретро. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро FM.
2: Реклама.
3: На шашлык через 7 шагов. Мясо для шашлыка 289,99. Карбонат 329,99 за килограмм. Томаты черри 250 грамм 99,99. Адреса магазинов по телефону 648-5000. Цены действительны до 3 мая.
1: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
4: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
5: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» сегодня на РЕН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
6: 15 мая Марк Тишман подарит петербуржцам волшебный музыкальный вечер в концертном зале «Колизей».
7: Стану твоим ангелом.
6: Любимые песни, бархатный тембр и обескураживающая искренность артиста. 15 мая. Марк Тишман. «Колизей». Билеты на сайте alloshow.ru и в кассах города. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Ретро FM» в Санкт-Петербурге. 325-94-94.

0: Хай-хай-хай, именно так, как Сандра на Ретро-ФМ, и нужно принимать все неожиданности и случайности, которые преподносят нам выходные. Они иногда могут обернуться очень интересными приключениями, ну или, как минимум, вкусным ужином. В Петербурге уже 18 часов 16 минут. Я, Олег Суворов, желаю всем отличного вечера, ну и заодно приятного аппетита. Далее встречаем на Ретро-ФМ Сабрину, группы Ума Турман и Бонни.
1: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там... Где Россия?
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
8: Успех!
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Ну кто же в юности не хотел быть Чико, о котором на Ретро FM поет Сабрина, потому что он как минимум ей нравится. Да что там, в юности вспоминаю клип на эту песню, кстати, 1988 года, и понимаю, что да, желание быть этим самым Чико до сих пор никуда не делось. Друзья, вместе вспоминаем лучшее под любимые хиты. В Петербурге 18.30 с выпуском новостей Данила Бурлакин.
1: Добрый вечер. Пенсионеров в России могут освободить от платы за подключение газа к дому. Письмо с такой инициативой думские депутаты направили главе Минэнерго Сергею Цивилеву. Они пояснили, что сейчас по программе соцгазификации трубу до границы участка подводят бесплатно, а вот за подключение внутри него чаще всего приходится платить. Компенсацию получить можно, но сначала нужно оплатить услугу, а потом обращаться в соцзащиту. Парламентарии считают, что это неудобно, особенно для одиноких пожилых людей. В Германии, Южной Корее и США прошли акции «Бессмертный полк». Как пишут СМИ, в немецком Франкфурте на Майне люди с портретами ветеранов прошли по центру города и исполнили песню «Катюша». В корейском Пусане шествие также состоялось, о чем сообщило Генконсульство России в этом городе. Накануне акция прошла и в столице США, в Вашингтоне, у мемориала Второй мировой. Напомню, в Петербурге очное шествие «Бессмертного полка» состоится 9 мая. Трафик через Ормузский пролив почти остановился после заявлений президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта с Ираном. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные морского мониторинга. Если днем ранее пролив прошли 9 судов, то теперь зафиксировали лишь 2 иранских коммерческих корабля. Ранее стало известно, что Тегеран передал Вашингтону свой план мирного урегулирования из 14 пунктов. В Невском районе Петербурга приступили к благоустройству сквера новоселов. Ордер на проведение работ выдала Государственная административно-техническая инспекция. Как сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин в своих соцсетях, в общественном пространстве появятся пешеходные дорожки, скамейки и урны. Территорию адаптируют для маломобильных горожан, а также там высадят ели и сосны. И последнее. Американская киноакадемия запретила номинировать на «Оскар» фильмы с участием искусственного интеллекта. По новым правилам теперь необходимо документально подтвердить, что актерская роль и сценарий созданы живыми людьми. В титрах должно быть указано, что персонажа сыграл реальный человек. Под ограничение попадают и тексты сценариев, написанные нейросетями. Академия объяснила такие меры желанием сохранить статус премии «Оскар» как подлинной награды за человеческий труд. И в конце выпуска о валюте. На воскресенье и на понедельник доллар стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88.64. Это все новости на сегодня. Далее с вами Олег Суворов и музыка Ретро FM.

0: За неимением других поводов можно праздновать любовь, как вещица Живаго, звучащая на ретро-ФМ, но уверен, что у некоторых наших слушателей есть более весомый повод. Круиз ретро-ФМ 2026. Невероятное путешествие в Грецию уже не за горами. 3 недели в утреннем шоу «Первая смена» мы разыгрывали путевки с полностью оплаченным проживанием, и 15 счастливчиков определены. С 18 по 28 июля они проведут отпуск мечты на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Поздравляем всех победителей!
1: Пробки на дорогах.
0: По данным Яндекс.Кар, 22 минуты отнимет Выборгское шоссе от остановки 25-й километр до Приозерского шоссе. Новоприозерское шоссе от Оксовского шоссе до моста через реку Окта задержит на 18 минут. Также небольшие затруднения на Пискаревском проспекте от маршала Блюхера до Мечникова. На Новоприозерском шоссе от Центральной улицы до Кат и на Приморском шоссе от Заречной дороги до Северного переулка.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: и говорят, пессимист — это человек без мотора, а оптимист — человек без тормозов. Но иногда им необходимо меняться местами, пусть это и будет ошибкой, но зато такой ошибкой, о которой приятно вспомнить. Примерно об этом поет на РТРФМ и Фредди Меркьюри. В Петербурге 18:56, друзья, сегодня мы ничего не делаем, а значит и не ошибаемся. Всем отличного отдыха в компании РТРФМ.
1: Погода на РТРФМ.
0: За окном плюс 12, по ощущениям плюс 10. Ночью в северной столице будет 7-9 градусов выше нуля. Завтра нас ждет уже облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь. В первой половине дня будет безветренно. После обеда подует порывистый западный ветер. Атмосферное давление будет ниже нормы и продолжит снижаться. Завтра днем 16-18 градусов тепла. Сейчас, напомню, плюс 12.
1: Реклама. Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
2: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
3: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
4: Ретро-ФМ представляет. Валерий Сюткин. 10 мая. Весенний концерт главного стиляги из Москвы. В этот вечер вас ждут солнечный твист и любимые песни. 10 мая. Клуб космонавтов. Валерий Сюткин. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. 16+. Ретро-ФМ представляет. Спектакль-хит. Спектакль-легенда. Спектакль-бестселлер. День радио.
5: Как бы радио.
4: Квартет И. Нона Гришаева и Павел Майков 28 мая вновь соберутся на сцене БКЗ Октябрьского. 3 часа смеха, хорошего настроения и беззаботной атмосферы начала нулевых. Такое нельзя пропустить. 28 мая. БКЗ Октябрьский. Спектакль «День радио». Билеты на kassir.ru. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Санкт-Петербурге. 325-94-94.

0: ведро. А я бы даже сказал, намного теплее за окном, и уже не белые розы, а желтые одуванчики радуют глаз. Хотя, конечно, хит группы «Ласковый май», звучащий на Ретро-ФМ, он хорош в любое время года. В Петербурге 19 часов 17 минут. Меня зовут Олег Суворов. Отличного вам настроения, друзья, и нескучного вечера. Далее на Ретро-ФМ Патрисия Касс, Юрий Антонов и им дуэт «Роксет».
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас есть 5 минут, чтобы очень быстро ответить на вопрос. 5 минут, я сказал? 5 конечно. Секунд у вас есть, торопить, конечно же.
3: Подышите.
2: Ну а что, в конце
3: полторы минутки
2: концов.
3: На медитацию, успокоиться, почувствовать уверенность в себе.
2: Да нет, и так, I'm a Scatman.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама. Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На 5-м канале.
7: Я за Родину воюю! За Россию!
6: Для лиц старше 12 лет.
8: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Это лучшая музыка 70-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.

0: Звучащий на Ретро FM косвенно это подтверждает. В Петербурге 19:44, друзья, отлично вам настроение и самого приятного времяпрепровождения. Далее на Ретро FM песня из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» группы «Статус Quo» и «Скорпионс».
1: Слушайте Ретро FM, но хотите большего? Вступайте в официальное сообщество Ретро FM Санкт-Петербург ВКонтакте и выигрывайте приглашения на концерты, выставки и спектакли. Каждый день узнавайте что-то интересное о ваших любимых звездах и жизни радиостанции. Официальное сообщество Ретро FM Санкт-Петербург ВКонтакте.
2: Ретро FM Санкт-Петербург 88.0.

0: Вот что-что, на боевой дух в воскресенье вечером нам действительно нужно поднимать. И кто, как не группа «Статус Кво» со своим хитом, справится с этим лучше всего. Хотя аппетитный запах, доносящийся из кухни, тоже действует весьма эффективно. В Петербурге 19:56. Меня зовут Олег Суворов. Бодрого вам вечера, друзья.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: За окном плюс 13, по ощущениям плюс 10. Ночью в северной столице будет от 7 до 9 тепла. Ну а завтра нас ждет уже облачная погода. Местами пройдет небольшой дождик. В первой половине дня будет практически безветренно. А вот после обеда подует порывистый западный ветер. А атмосферное давление будет снижаться. В течение дня потеплеет до плюс 17. Сейчас, напомню, плюс 13.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Когда ищешь счастье за 3-9 земель, всегда есть шанс опоздать. Песня группы Minot Walk, звучащая на Retro FM, напоминает нам об этом. Ну, там уже и все, что нужно, у нас уже имеется. Прекрасное настроение, чудесная погода, да и приближающийся понедельник не так уж и страшен, тем более, если он начинается в компании утреннего шоу «Первая смена». Каждый будний день с 7 до 11 на Retro FM. Интересные игры, крутые призы, неожиданные и смешные темы для обсуждения. Шутки от Саши Светлова и Риты Субботиной, конечно же, любимая музыка. Не проспите, утреннее шоу «Первая смена» на Retro FM. Будет весело и интересно.
1: Реклама.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает, легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Интернет-потоки Retro FM круглосуточно и без рекламы.
4: Retro FM 70-е.
5: Retro FM 80-е.
4: Retro FM 90-е.
5: Retro FM Sanremo. И вечеринка Retro FM.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro FM.
5: 12+.

0: Меня вполне устраивает, если Азура из песни группы «Реки и Повери» на Ретро-ФМ будет слегка альденте, то есть не безоблачное голубое небо, а вполне себе питерская переменная облачность. Тем более в мае любая погода хороша. Отлично вам настроение, друзья, в Петербурге 20 часов 43 минуты. Далее на Ретро-ФМ Игорь Тальков, группы «Квин» и «Секрет Сервис».
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru. Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.
3: У каждого из нас на свете есть

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

0: друзья, завершаем первую часть майских праздников музыкально и танцевально. Сандра на Ретро-ФМ, а уже через несколько минут у нас стартует вечеринка Ретро-ФМ радиоверсия. Развернемся, как говорится, на полную, ежедневно с 9 вечера и до полуночи. Танцы нон-стоп под неповторимый живой микс из лучших диско-хитов, проверенных временем. Вечеринка Ретро-ФМ. Танцуют все. В Петербурге 20:56. Я, Олег Суворов, прощаюсь. До новых встреч и желаю всем отлично провести этот воскресный вечер.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: За окном плюс 12, по ощущениям плюс 9. Ночью будет от 7 до 9 тепла. Завтра нас ждет облачная погода, небольшой дождик. В первой половине дня будет безветренно, затем подует порывистый западный ветер. Атмосферное давление будет снижаться. В течение дня ожидается от 16 до 18 тепла. Сейчас, напомню, плюс 12.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: это дуэт Мэй вот продолжает нашу сегодняшнюю музыкально-танцевальную встречу. Рад, что вы с нами. И не пропускаете вечеринку Retro FM, уж тем более в финале воскресенья и в целом этого прекрасного продолжительного весеннего майского уикенда. Меня зовут Руслан Романов. Пламенно всем приветствую вас, друзья. Приглашаю проследовать дальше под аккомпанемент самой лучшей танцевальной дискотечной. Оставайтесь с нами. Не переключайтесь.
1: Реклама.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

Безусловно, высший пилотаж в формате диско могут продемонстрировать асы музыкальной индустрии. Они же команда Бонни М, и одна из их визитных карточек сегодня в уникальном миксе на вечеринке Ретро-ФМ. 21 час 42 минуты в столице. Танцы продолжаются у нас до полуночи, впрочем, традиционно и ежедневно, как большинство слушателей уже давно знают. Приглашаю всех тех, кто к нам только что присоединился, поучаствовать в сегодняшних танцах. До полуночи мы здесь в прямом эфире специально для вас.

0: специально для тех меломанов, кому близко, знакомо, понятно, творчество итальянского диджея Роберта Майлза прилетает к нам сюда в эфир прямиком из середины 90-х. Легендарная композиция под названием «Children». Если говорить точно и конкретно, в январе 1995 года это произведение увидело свет и с тех пор надолго, если не сказать навсегда, задержалось в наших душах и сердцах. 21.56. Время точное столичное. Это вечеринка ретро-ФМ, где звучит только лучшая дискотечная музыка, проверенная временем.
1: Погода на ретро-ФМ.
2: Этой ночью в Петербурге будет облачное, но пока еще не дождливое небо. Ветер тихо подует с запада и юга, воздух освежится до плюс 8, плюс 10. Завтра днем облаков только прибавится. Нас ждут кратковременные дожди после полудня, а возможно и гроза. Ветер обещают сначала легкий, южный, к вечеру он сменится на умеренный западный с порывами. Воздух прогреется до плюс 14, плюс 16 градусов.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: ритмы, казалось бы, максимально энергичные, представленные в данном произведении. А вот смыслы здесь зашифрованы самое, что ни на есть, романтические. Что будет со мной, если ты уйдешь? Как мне жить без твоей любви? Вторят в этой композиции участники коллектива Gibson Brothers, даруя вместе с тем и повод для танцев. Конечно же, ведь это вечеринка Retro FM.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, пожелания и любимые песни. Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

Друзья, когда наступает этот самый влюбленный май, думаю, каждый человек в некоторой степени на себе ощущает его магическое, так сказать, воздействие. И если, как поют участники группы «Твой день», годы не вернуть, то вот любви, как известно, все возрасты покорны. С этим спорить сложно. 22:43 в Москве, продолжается вечеринка «Ретро-ФМ».

0: Команда London Beat и их знаменитый суперхит You Bring the Sun. Позволю себе пофантазировать на тему о том, кому посвящается эта композиция. Может быть, и месяцу маю, наступившему долгожданному, который, как и поется в этой песне, наконец-то принес нам то самое солнце, о котором мы давно мечтали. Надеюсь, что эта тенденция, сложившаяся за минувшие выходные, будет только лишь набирать обороты, и вот-вот уже скоро мы встретим с вами и настоящее лето. 22:56, время московское, впереди третья часть нашего музыкально-танцевального марафона. Не переключайтесь.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Этой ночью в Петербурге будет облачное, но пока еще не дождливое небо. Ветер тихо подует с запада и юга, воздух освежится до +8, +10. Завтра днем облаков только прибавится. Нас ждут кратковременные дожди после полудня, а возможно и гроза. Ветер обещают сначала легкий, южный, к вечеру он сменится на умеренный западный с порывами. Воздух прогреется до +14, +16 градусов.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: автор Midnight. Это уже на ваше усмотрение. А вот до полуночи мы вас с лихвой обеспечим лучшей дискотечной музыкой, которой вы можете себя побаловать вдоволь. Третий час уникального микса уже в разгаре. 23:16 в столице. Танцуем без устали, чего и вам рекомендуем, советуем. Вечеринка Retro FM в эфире.
1: Круиз Retro FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Retro FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

Давай говорить, друзья, горячие 90-е были наполнены, помимо всего прочего, еще и неповторимой музыкой, которая следует за нами, надо признать, по сей день. В частности, вот вам, пожалуйста, пятый по счету сингл бельгийско-нидерландской группы To Unlimited, которая прославилась треками в супердинамичном стиле под названием Еврохаус, ну или техно, называйте, как вам больше нравится, суть от этого не меняется. No Limit в продолжении уникального микса и вечеринки Retro FM 23.42, время московское. Здесь по-прежнему Руслан Романов. Рад, что и вы остаетесь на волне любимой дискотечной музыки.

0: вот это уже, судя по всему, напоминание для радиоведущего, которому пора бы уступить место в эфире ввиду завершения рабочей смены, ну или, как у нас принято говорить, эфира. Я, Руслан Романов, с вами прощаюсь теперь уже до следующих выходных. Всем желаю продуктивной недели и несложного понедельника. Под лучшую музыку на Ретро-ФМ все будет именно так. Ну а в полночь встречайте Тимура Соколова.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Этой ночью в Петербурге будет облачное, но пока еще не дождливое небо. Ветер тихо подует с запада и юга, воздух освежится до плюс 8, плюс 10. Завтра днем облаков только прибавится. Нас ждут кратковременные дожди после полудня, а возможно и гроза. Ветер обещают сначала легкий, южный, к вечеру он сменится на умеренный западный с порывами. Воздух прогреется до плюс 14, плюс 16 градусов.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут стрелы.

0: поскольку эта песня абсолютно бессмысленная, Ник Кершоу не раз это подтверждал, смысла говорить о ней никакого нет. Поэтому расскажу лучше о наших планах на предстоящую ночь. А в планах у нас, собственно, она, ее величество музыка. Да не просто музыка, а лучшая музыка, проверенная временем. Впереди Лев Лещенко и Михаил Шуфутинский, Альбана и Рамина Паора, еще Village People и Sting. Он первый на очереди. Меня зовут Тимур Соколов, я с вами до 7 утра. Всем привет и доброй ночи.
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. И настроение. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без пауз. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retro.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

Ну что, how do you do, друзья? Отгремела первая череда майских праздников. Надеюсь, что вы их провели отлично, симпатично, вкусно и, самое главное, мелодично. Ну, по крайней мере, я вам этого искренне желаю. Понедельник тем временем вступил в свои права.

0: Ловим сигнал СОС из самого сердца 80-х от группы Modern Talking, которая благодаря этой песне однажды покорила все мировые радиочарты. Сейчас такие песни уже не делают, к сожалению. Не потому, что они вышли из моды, они всегда будут в моде, а потому, что просто не умеют. Без пяти час в Москве. Отправляемся в новый музыкальный.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Этой ночью в Петербурге облачное, но пока еще не дождливое небо. Ветер тихо дует с запада и юга, воздух освежился до плюс 8, плюс 10. На днем облаков только прибавится, вместо солнца нас ждут кратковременные дожди после полудня, возможно и гроза. Ветер обещают сначала легкий, южный, к вечеру он сменится на умеренный западный с порывами, а воздух прогреется до плюс 14, плюс 16.
1: Ретро-ФМ, Санкт-Петербург, 88.0.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вся наша жизнь как мельница в песне Игоря Николаева. Крутится, вертится, с нами вместе. Танцуем, плачем, любим, ненавидим. Но в конечном итоге снова танцуем. Правда, каждый свой уникальный танец. Кто-то медленный, а кто-то энергичный. Философии танцев впереди будет очень много. У меня для вас имеется музыка на любой вкус. И для того, чтобы просто послушать, подумать и поразмышлять о жизни. И для того, чтобы забыться и как следует подвигаться. Зодиак, Смоки, Каома, Юрий Антонов, Антика, Тина Тернер. Впереди каждый, уверен, в этом списке найдет что-то свое родное. Меня зовут Тимур Соколов. Это Ретро-ФМ. Всем пламенный привет.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
1: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

и его жемчужиной. Dire Straits в ваших колонках. Money for nothing. Далее послушаем Тото Кутуньо, ансамбль поющей гитары. Ну и не обойдется в финале часа без Майкла Джексона.

0: Этот исполнитель называл Россию своей второй родиной из-за огромной любви советских фанатов, а однажды на концерте в Ялте расцеловал 48 поклонниц. В общем, наш человек. Тот Кутуньо. Помним и любим.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Этой ночью в Петербурге облачное, но пока еще не дождливое небо. Ветер тихо дует с запада и юга, воздух освежился до плюс 8, плюс 10. На днем облаков только прибавится, вместо солнца нас ждут кратковременные дожди после полудня, возможно и гроза. Ветер обещают сначала легкий, южный, к вечеру он сменится на умеренный западный с порывами, а воздух прогреется до плюс 14, плюс 16.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: не знаю, как вы, я обожаю ночные вылеты и ночной аэропорт. Что-то в нем есть. Огни взлетной полосы, ночное небо, взлетающие самолеты. Все это, конечно, завораживает и уносит нас далеко-далеко в удивительный мир наших, наверное, даже детских мечтаний. Михаил Танич написал слова к этой песне, но Александр Барыкин подарил им крылья. Далее летим в удивительный мир музыки. У нас на горизонте «Руки вверх», «Биджис» и «Самата Фокс». А чуть раньше «Модерн Токинг». Тимур Скалов у микрофона. Приветствую, желаю вам улетной ночи.
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Интернет-поток RetroFM 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 11+.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у

0: Крис де Бург на Ретро FM со своей любовной балладой под названием Missing You. Скучать нам с вами этой ночью не придется. Впереди огромное количество хитов, которые просто-напросто не дадут вам уснуть. 2.56 в столице. Отправляемся в новый музыкальный час.
1: Погода на Ретро FM.
2: Этой ночью в Петербурге облачное, но пока еще не дождливое небо. Ветер тихо дует с запада и юга. Воздух освежился до плюс 8, плюс 10. На днем облаков только прибавится. Вместо солнца нас ждут кратковременные дожди после полудня, возможно, и гроза. Ветер обещают сначала легкий, южный. К вечеру он сменится на умеренный западный с порывами, а воздух прогреется до плюс 14, плюс 16.
1: Ретро FM. Санкт-Петербург. 88.0.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.